Благослови вы пять хлебов и пять тысяч насыти вы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко тыси благословляя и освящай всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

Благослови вы пять хлебов и пять тысяч насыти вы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде всем, в стране сей, в стране нашей и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко тыси благословляя и освящай всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылай, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

Господине, Преосвященнейшем епископе Вениамине, я, Господине мой,

нечистую, прибыл благословенную славную Владычицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святыми помянувши с нами семей друг друга. И

Спаси, помилуйся, укрени нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами